Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Ježiši, pomiluj, sukrini nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

Иже во святых отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца,

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

Благословен и отвива имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко вер.

0: O Jesus, having an abundance of compassion, you called publicans and sinners and pagans. Do not overlook me who am like them, but as precious myrrh accept this song. Jesus, invincible power. Jesus, infinite mercy. Jesus, luminous beauty. Jesus, unyielding love. Jesus, Son of the living God. Jesus, have mercy on me, a sinner. Jesus, hear me, conceived in iniquity. Jesus, purify me, born in sin. Jesus, teach me who am worthless. Jesus, illumine my darkness. Jesus, cleanse me, the unclean. Jesus, rouse me who am dissolute. Jesus, Son of God, have mercy on me.
1: Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим, ко Господу возвратим, услышим от горы святые своя. Аз услуг и спах восставника, Господь заступит мя. Не убоюсь от всем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоим, благословение Твое. Аз услуг и спах восставника, ко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей для лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих для лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои для лица безумия моего, пострадав слякокся до конца весь день седую хожда, яко лядвия моя наполнишься поруганий, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет очью моей, и то не со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нужда все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоку суетная, и всемный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не терзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими бесправды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходней и безводней, так во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тебя, так благословлю Тебя в животе моим, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалят и уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Те иже в сует скаша душу мою, не идут в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былоси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю ночи пред Тобою, да вниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот на аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящи в гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей откиновение выше, положишь меня в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, ударила все знаемых моих от меня, положишь меня мир за себе предан бых и не скажда, отче мои, изнемя гости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь, что во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз Тебе, Господи, возвах, и утро молитву моя предварите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а выдоша мя, яко вода весь день держаша мя в купе, ударилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воздах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господи судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жив век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, елико отстает востоца от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну яко персий смы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посади меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги моя. И погубишь и вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.